0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берести.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Миллионы мыслей сетки мрогнеть. Круткий сен.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга 28 траўня.
4: Новая шляхта, як сяброўства з Лукашэнкамі дапамагае ўзбагачацца.
6: Мы ж обычно вот рассказываем только, как они зарабатывают, на чём они зарабатывают, сколько они зарабатывают, а как они тратят.
5: Што рабіць, каб беларускі калій паплыў?
7: Это будет значимый отход от сегодняшних позиций всеми игроками.
4: А кол приедет?
8: Кол приедет, коли коротко.
5: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

0: высветліў расследніцкі цэнтр бюро. У Няронскай ёсць не толькі прафесійны нюх, але і асаблівы талент. Знаходзіць карысныя сувязі і выкарыстоўваць іх для ўласнага ўзбагачэння. Як вы здагадаліся, не абышлося тут і без сям'і Лукашэнкі.
1: Ну, такая Людміла Няронская, якім чынам яна выявіла свой бізнес-талент, як узнікла связь Няронская з сям'ёй Лукашэнкі і як гэта ўплывае на яе бізнес-магчымасці.
0: У эфіры Еўрарадыё пра гэта пагутарылі наш рэдактар Зміцер Лукашук і журналістка бюро Ксенія Вязнікоўцава. Давайте паслухаем.
2: Ну, здавалася, сапраўды, і пры чым тут сям'я Лукашэнкі? Ну, ёсць нейкі там Лукашэнка. От сядзіць сабе ў палацы рэспублікі. І тут без яго не абышлося. От як так?
3: Ну, потому что вообще, в принципе, любой крупный бизнес, он не обходится без участия государства, либо непосредственно семьи Лукашенко, да, а, как бы, ну, здесь речь идет не про старшего, как бы, отца нации так называемого, да, а про его старшего сына Виктора Лукашенко, потому что именно его клан выстраивал и выстраивает отношения с Людмилой Неронской и получает в том числе от этого явно какие-то преференции. Ну, и Людмила Неронская, соответственно, помимо вот этого лобби, да, на высшем государственном уровне, тоже как бы получает свою золотую монету.
2: Давайте абазначым усё ж такі, калі мы кажам пра залатую манету, то з чаго, з якіх бізнесаў гэта манета капае?
3: Изначально ее капитал он базировался именно вот в топливно-энергетическом секторе, да, то есть она где-то примерно в начале нулевых появилась в компании «Сырьевые ресурсы», доля в которой как бы там была у ее нынешнего ключевого бизнес-партнера в этом секторе Артура Зубарика. Но стоит отметить, что в тот период в «Сырьевых ресурсах» также были доли и у различных государственных компаний, да, то есть у Зубарика уже в начале нулевых был выход на крупных влиятельных белорусских чиновников, да, плюс еще в 90-х и в нулевых он занимался, как говорят профессионалы, нефтедобычей в России, да, и некоторые активы вот эти Юкола, они до сих пор живы и приносят прибыль.
2: Ксения, можно я коротенько, просто покольки, накольки мы узгадали гэтыя даты, нулевые 90-е, то люди у гэтыя часы, асабліва калі мы кажам про 90-е, могли вести нейкий бизнес только тыя, хто быў выхадцам з камсамола, з парты, ці з якіх-небудзь бандыцкіх груповак. Ну, бандыцкі это хутчэй за ўсё для Росіі адносіцца, а ў дадзеным выпадку, калі мы кажам, выходзіць адкуль, дзякуючы якім заспінным арганізацыям можна было у 90-х улезці ў такі бізнес?
3: Ну, я думаю, что у него были какие-то связи с чиновниками, и именно вот благодаря как бы Зубарику именно он ввел Неронскую в бизнес. Ну, это наши догадки. Мы пытались задать эти вопросы и Неронской, и Зубарику, да, откуда все-таки вот эта Людмила взялась, почему он взял ее в долю там в бизнес. Но они почему-то не хотят как бы раскрывать вот подробности своей коммуникации, поэтому вопрос этот остается на уровне как бы догадок, да, но вот объективные факторы указывают на то, что как будто бы, скорее всего, у Зубарика уже были какие-то подвязки в государстве, в бизнесе, да, потому что все-таки как бы топливно-энергетический сектор, он подконтрольный государственным структурам, да. Вот, и потом в 2005 году Зубарик и Неронская одновременно входят в долю фирмы «Сырьевые ресурсы Бел». Вот, это компания, которая занимается сейчас уже и производством, и транспортировкой сжиженного углеродного газа, углеводородного газа. И, собственно, вот на базе вот этих сырьевых ресурсов Бел и началось строительство вот этой их топливно-транспортной империи, которая на самом деле была довольно успешна по финансовым показателям до, пожалуй, начала войны. Хотя даже вот я смотрела финансовые отчеты, которые были доступны вплоть до 2025 года, в принципе, даже несмотря на санкции, вот у фирм, которые занимались больше логистикой, нежели производством, да, у них все равно были довольно неплохие обороты и довольно приличная выручка, да, то есть они как-то нашли какой-то промежуточный вариант, да, как бы, как зарабатывать, даже несмотря на то, что, как бы, вот этот сектор под белорусским, ну, под санкциями ЕС уже с 21 года. Но вот по последним показателям очевидно, что бизнес сейчас убыточный, он фактически не, как бы, не функционирует, да, у него нет, он не жизнеспособен, да, потому что как бы санкции обновились, они синхронизировали с санкциями против России. И сейчас, конечно, дела у них плачевны. Нам это, собственно, подтвердил и сам Зубарик, что, по сути, как бы бизнес стал колом. Они, конечно, надеются, что после окончания войны они возобновят свою деятельность, но как бы сомнительно, но окей. Вот. Так, собственно, свои первые финансы и делала Людмила Неронская. Ну и, конечно же, не обошлось без реэкспортных и контрабандных схем, которые в Беларуси, слава богу, в 10-х годах были в изобилии. Вот. В 2017-м Украина ввела санкции против российских производителей вот этих сук из-за военной агрессии Кремля на Донбассе. И, значит, там была такая история, что как-то пытались мобилизировать вот этот рынок и разрешили экспортировать сук в Украину тогда только по там спецразрешению от нового какого-то отдельно взятого органа. И вот тогда это спецразрешение получила только одна государственная Роснефть, а все остальные как бы их, так сказать, отделили от украинского вот этого рынка, и они придумали схему, что а давайте-ка мы тогда будем гонять вот этот вот газ, значит, через белорусские вот эти газонаполнительные станции. Вот. И, собственно, так и произошло, потому что тогда как раз-таки был такой классный период, когда Лукашенко с Путиным, вот, вот это как раз вот между вот этими очередными там нефтегазовыми войнами, тогда много именно газа шло в Беларусь, да, по сниженным ценам, и, значит, белорусские компании, в частности, те, которые локализировались в Витебской области, они просто брали вот этот украинский сук, да, они его, по сути, там переливали, делали из него смеси, а потом перепродавали там с наценкой в Украину и в Польшу уже по белорусскому паспорту, да, как под видом белорусского продукта. Ну, как бы схема не нова, примерно то же самое происходило вот по схеме с растворителями и этим разбавителями, да. И вот, значит, схема эта с реэкспортом просуществовала до 2018 года, а потом Путин как бы прикрыл эту лавочку, потому что из Беларуси, получается, шли как бы недоплаты за это. Ну, и опять же, вот этот весь схематоз, да, как бы в Беларуси на этом заработали. И судя по данным, которые предоставляла Reuters в 2018 году, заработали на этом преимущественно именно компании Зубарика и Неронская.
1: Гэта праграма «Еўразум» і размова Дмітра Лукашука з Ксеніяй Вязнікоўцавай пра яе новае расследаванне, датычнае сяброўкі сям'і Лукашэнкаў Людмілы Няронскай.
2: Ну, гэта калі мы кажам пра вось гэтую нафтагазавую накірунак, але я так разумею, што бізнес-таленту гэтай жанчыны пайшоў шырэй і далей, чым вось гэтая нафтагазавая сфера.
3: Ну, конечно, да. Помимо вот, вот этих вот топливно-газовых активов, у нее есть еще доля в клинике Мерси. Мы делали про нее расследование еще, когда работали в Белорусском расследовательском центре в 2022 году, о том, что именно эта частная клиника стала монополистом по эндопротезированию. Да, при том, что в Беларуси эндопротезирование запретили повсеместно везде, разрешили это делать только клиники Неронской, там есть доля еще, по-моему, или была доля у Зубарика и у его бывшей жены, да, то есть это тоже, можно так сказать, их совместный бизнес. И при этом там цены на операции, если я не ошибаюсь, были там в 2, по-моему, с половиной раза больше, чем в государственных клиниках, но в государственных нельзя было поставить тогда импортные протезы, да, то есть они еще как бы заработали и вот на здоровье белорусов, у которых, по сути, не осталось выбора никакого, да, потому что отечественные вот эти протезы, которые предоставляет государство, да, бесплатно, они просто разваливаются там, там максимум их реальной носки там до 5 лет, да, то есть импортные протезы, они гарантировали более качественный уровень жизни и, соответственно, более продолжительную носку, да, но за это людям приходилось там вываливать по 8, там, по-моему, 10 тысяч евро за операцию, ну, то есть по белорусским меркам это довольно дорого, да. Ну и сейчас актуальный ее бизнес 22 года, она начала вот и продолжает строить свой рыбный холдинг, и на нем вот она, собственно, и сконцентрирована. Вот, и пока бизнес, судя по всему, идет довольно успешно.
2: Давайте мы вернемся до сегодняшнего расследования, ну, докладнее расследование, которое было сегодня опубликовано на сайте Бюро Медиа, про которое мы уже казали. Это под назвой Людмила Няронская побудовала бизнес-империю, причем семья Лукашенко. Але, такий заголовок про бизнес-империю, а скировываете свой погляд на вёску Прудзішча і на маёнткі, якія там пабудаваны. Слухайте, ну пабудаваў чалавек сабе хорошы домік такі з мармуровымі лесвіцамі. Што за зайздрасць такая? Што вы там ўжо там вот лезеце, вот можна сказаць, у пакоі? Ну, какая вам розніца, якія там пакоі, якія там габелены вісяць на сцэнах і якімі коўдрамі застелены ложак?
3: Ну, смотрите, разница на самом деле есть, и она принципиальная, да, потому что, во-первых, впечатляет масштаб, да, дом Неронской, точнее, кланы Неронских, да, он у нас представлен в площади почти 1050 квадратных метров. Ну, довольно-таки солидный особняк, даже по меркам как бы пресловутых Дроздов, где, казалось бы, мы уже как бы все видели, да, а тут как бы, ну, я правда, я удивилась, потому что, ну, меня редко уже что может удивить, но тут я честно, я удивилась.
2: Я в этой жизни уже повидала.
3: Коррупция всякой, да, повидала, но вот как бы было забавно, да. А, даже вот я специально посмотрела со спутника, и вот, ну он, его буквально, там такой большой дом, там такой огромный участок, что вот его буквально из космоса видно.
2: Вы же сами говорите, клан, ну шмат людей, ну надо же жить не как в хрущевке.
3: Да, это все понятно, что как бы площадь большая, потому что и людей как бы в доме тоже наверняка немало. Вот, но тем не менее, период как бы покупок всего этого, да, то есть вот землю первую они участки купили, по-моему, в 2014-2015 годах, вот они купили землю, общей площадью сейчас она составляет, по-моему, больше 6000 квадратных метров, да, и дом был построен, ну, по крайней мере, поставлен на баланс в кадастре в 2017 году, и из этого напрашивается вывод, что в том числе деньги, которые были вложены в этот дом, могли как раз-таки прийти вот с этой схемы реэкспорта, да, вот этих российских сук, да, поэтому здесь мы именно сосредоточились на том, что не просто вот посмотрите, как она живет, хотя я считаю, что белорусы имеют право знать, как живут наши бизнесмены, особенно бизнесмены, которые обласканы как бы любовью белорусских властей и конкретного ответвления семьи Лукашенко, да, то есть мы же обычно вот рассказываем только как они зарабатывают, на чем они зарабатывают, сколько они зарабатывают, а как они тратят. Ну вот неужели белорусы не хотят знать, как эти люди тратят деньги? Потому что чаще всего они зарабатывают эти деньги из белорусских налогов, да, из-за того, что эти деньги туда не доплачиваются, не тратятся на белорусский народ, а тратятся на вот всякие глупости. Там оножки, это там бриллиантовое колье, вечеринки с Кайли Миноук, там Мальдивы неделя, там 100 тысяч евро, да. А вот у Людмилы Неронской, как бы, ну, вот колье нет, но у нее есть дом 1000 квадратных метров, да. И я считаю, что, ну, это на самом деле непозволительная роскошь, да, и вот в Украине, например, был прецедент, когда Янукович сбежал из страны, да, в его бывшей резиденции создали вот такой парк-музей коррупции, да, и мне бы хотелось в Новой Беларуси тоже увидеть такой парк-музей в Дроздах, да, и вот чтобы каждый из белорусов мог зайти и посмотреть на вот эти вот памятники собственной жадности этих людей. Эта штука, она как бы очень красочно показывает вообще, кем мнят себя эти люди. Вот они себя мнят, вот, не знаю, там, дворянами какими-то, новым дворянством, потомками там шляхтичей, да, какими-то значимыми, родовитыми там людьми. Вот, то есть это их как бы собственное представление о себе и о своей жизни, о своем месте в этом мире и в этой стране. И этот дом в 1000 квадратных метров, это тоже вот этот пресловутый кич, который присущ как раз-таки вот этому а-ля новому дворянству, да, вот побольше вот комнат, мрамора не скупимся, вот в каждый квадратный метр нужно уложить как бы вот мрамором, вот это вот все, это вот иллюстрирует как бы, кто на самом деле эти люди, как они себя вот представляют в этой реальности.
2: Вы рассказываете про связи раз детей. Какие там
3: суть? Смотрите, вообще изначально, да, вот в до этого как бы этапа, когда мы все это обнаружили, глобально как бы и летопись велась у нас взаимоотношений Лукашенко и Неронских с 2019 года, да, то есть мы фиксировали совместный перелет, когда они летали в Эмираты, когда вот был официальный визит у Александра Лукашенко, вот, и они туда летали с семьей, плюс мы знали, что часть детей Неронских и Лукашенко училась вот в этой гимназии номер 16, потому что у нас был список попечительского совета. И вот Неронская и Лилия Лукашенко, жена Виктора, они входили вот в этот попечительский совет вот этой 16-й столичной гимназии. И у нас до этого было представление, что вот плюс-минус, наверное, как бы, да, где-то вот они, возможно, пересеклись, и вот примерно вот этот вот отчет можно вести от этой, как бы, точки, да. Но в этом расследовании мы эту точку углубили, да, потому что мы первые, как минимум, пересечения двух семей зафиксировали в 2014 году, да, но здесь нужно понимать, что, ну, как бы, мы же не налоговая там полиция, да, то есть мы не следственный комитет и не прокуратура, то есть мы не можем, как бы, знать всего. Мы можем собирать какие-то осколочные данные, да, там, из открытых источников, как это сделала я, да, то есть из Инстаграма дочери Людмилы Неронской, да, но, тем не менее, как бы, вот теперь нижняя планочка у нас спустилась на 5 лет назад, к 2014 году. Но, скорее всего, датируется оно все еще раньше, началом десятых, потому что дочь Лилии Лукашенко Виктория и дочь Людмилы Неронской Анна, да, они, судя по всему, были одноклассницами, да, и учитывая год их рождения, наверное, отчет как бы примерный знакомства родителей можно вести вот из точки начала десятых годов.
1: У эфіры Еўрарадыё была журналістка-расследніца Цэнтра Бюро Ксенія Вязнікоўцава. Яна расказала пра падрабязнасці свайго новага даследавання, якое тычыцца сяброўкі сям'і Лукашэнка, бізнэс-вумен Людмілы Няронскай.
4: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
0: Далей у праграме Еўразум.
1: Что робить, как белорусский калий поплыл?
5: Это будет значимый отход от сегодняшних позиций всеми игроками.
0: А Коул приедет?
6: То Коул приедет, коли коротко.
1: Устранимся после музычной паузы и новинок спорту.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Юніёрская зборная Беларусі па хакеі дапушчаная да чэмпіянату свету 2027 года. Пра гэта паведамляе шэраг спартовых беларускіх СМІ. Беларусы нібыта згуляюць у групе са Славакіяй, Чэхіяй, Канадай і Фінляндыяй. Турнір пройдзе ў амерыканскім Дулуце з 22 красавіка па 2 траўня наступнага года. Раней дысцыплінарны савет Міжнароднай федэрацыі хакея адмяніў рашэнне савета арганізацыі аб недапушчэнні зборных Расіі і Беларусі да спаборніцтваў сезона 26-27. Crystal Palace стаў пераможцам Лігі канферэнцыі. У фінале лондонцы гулялі супраць мадрыдскага Рая Валікана. Матч завершыўся мінімальнай перамогай калектыву з Англіі 1-0. Аўтарам адзінага гола стаў французскі нападаючы Жан-Філіп Матэта. Ён вызначыўся на 51-й хвіліне. Для лондонцаў гэты вынік – сапраўднае дасягненне. Каманда ўпершыню ў сваёй гісторыі выйграла Еўракубак, хаця і трэці па значнасці. Каталонская Барселона прапанавала 70 мільёнаў еўра за нападаючага Ньюкасла Энтоні Гордана. Спартовы дырэктар Барселоны Деку здзейсніў паездку ў Лондон для сустрэчы з прадстаўнікамі гульца. Вялікай перашкодай застаецца кошт футбаліста. Англійскі клуб ацэньвае Гордана ў суму прыкладна ад 75 до 90 мільёнаў еўра, што абмяжоўвае манеўры Барселоны ў межах бягучай фінансавай мадэлі. У цяперашнім сезоне Гордан прыняў удзел у 46 матчах за Ньюкасл ва ўсіх турнірах, у якіх адзначыўся 17 галамі. Арэнда беларускага футбаліста Германа Баркоўскага завершылася ў польскім Пясце. Нападаючы правёў за клуб з Глівіцы 33 матчы, у якіх забіў 4 мячы і аформіў 2 асісты. Правы на Баркоўскага належаць Пушчы з Непаламіцы, якая не змагла вярнуцца ў экстракласу па выніках сезона. У Пяста ёсць опцыя выкупу беларускага форварда. Раней галоўны трэнер зборнай Беларусі Віктор Ганчаренка адмовіўся ад ідэі выклікаць Баркоўскага на чэрвеньскія спарынгі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
2: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
3: Беларускі калій спадзе ў рэжыма Лукашэнкі, што ЗША даціснуць ЕС і сыравіна пойдзе па свеце.
4: У якім выпадку такое магчыма і ці не марны гэта спадзеў?
3: На YouTube-канале «Зеркала» пра гэта паразважаў палітычны аналітык Артём Шрайбан.
5: Украіна... Можем начать с нее, потому что все здесь довольно просто. Они уже сказали, что они будут этого делать. Министр иностранных дел Украины уже прокомментировал. И это было бы супер странно в ситуации, когда весь все полгода последняя позиция ужесточается, внезапно снимать важную для Минска санкцию. Поэтому Украина явно выпадает из этого возможного лоббистского усилия. Да? Затем есть Литва и Польша. Они связаны по рукам и ногам европейскими санкциями в этом вопросе. Европейские санкции устроены так, что в исключительных случаях по некоторым из них, в том числе по товарам промышленным некоторым. Можно делать национальные исключения. Там допускается в некоторых пунктах такая возможность. Вот прям так написано. Пункт такой-то, запрещено вывозить, допустим, я не знаю, станки. Но если это надо для гуманитарных целей, для дипломатического там какого-то обмена, да, для медицинских целей, продовольственная безопасность, что-то такое, то можно. То можно делать исключение. Так вот, пункт про калий, в нем такого ссылки на исключение даже нет. То есть даже если бы Литва внезапно захотела бы стать доброй по отношению к белорусскому калю. Да. Она была несколько лет главным лоббистом этих санкций, а тут внезапно под давлением США переменилась бы в этом отношении. Ей пришлось бы пойти в Брюссель и доказывать всем остальным, почему нужно сменить сейчас эту позицию. А возможно ли это? Ну, то есть технически, если бы Литва и Польша, например, это сделали, я думаю, что Португалия с Испанией не сопротивлялись. Да, и, возможно, Франция тоже. А, то есть я думаю, конечно, зависит в первую очередь от их позиции. Но это не национальный вопрос. А как уже справедливо заметил литовский министр иностранных дел тоже по итогам этих сообщений, европейские санкции тут сковывают. Если бы это был национальный вопрос, односторонний, я мог бы себе представить такое приложение американских усилий к Литве или к Польше, вот целенаправленно, точечно, чтобы сделать какие-то исключения, закрыть глаза, пропустить какие-то вагоны с типа американским калі, да? Но поскольку это противоречит всему европейскому законодательству, дистанция для литовского премьер-министра, например, или президента, от того, чтобы сказать, ладно, мы закрываем на это глаза, потому что нас американцы попросили вот в один раз так или два раза сделать, дистанция от сегодняшней позиции до этого, она довольно серьезная. Но дистанция от сегодняшней позиции до того, чтобы самим поехать в Брюссель и начать уговаривать всю остальную Европу снять эти санкции, она, на мой взгляд, колоссальная. Представить, что Литва не просто развернет свою позицию, но и побежит уговаривать Евросоюз, мне сложно, без какого-то действительно экстремального давления со стороны США. США, у США есть такие рычаги, конечно.
0: А нужно ли им это определение на это?
5: Вот, это ключевой вопрос. То есть США может сказать, мы заберем все войска из Балтии, если вот вы не пойдете и не убедите Евросоюз снять санкции на калий или смягчить их как-то. А у меня пока очень большие сомнения, что США готовы прикладывать такой серьезный рычаг к такому, ну, вопросу средний и важный. Да, и поэтому, может быть, окажется, что это не так, и бизнес-интересы людей возле Трампа, которые внезапно окажутся заинтересованными в белорусском кале, превалируют, да, и они начнут действительно военными какими-то другими очень жесткими механизмами давления на Литву и на Польшу оперировать. Пока это все-таки письмо, и я думаю, что это такое скорее зондирование почвы со стороны США, чтобы понять, насколько это вообще возможно. А если они встретятся, и, судя по всему, они встречаются с довольно однозначной позицией о том, что нет, это невозможно, ну, дальше у них есть выбор эскалировать как-то серьезно отношения с Евросоюзом, с Литвой, или спустить это на тормозах, понадеясь, что Минск удовлетворится чем-то другим для продолжения процесса. Я не знаю, по какой они дорожке пойдут, я лишь просто подчеркиваю, что это будет значимый отход от сегодняшних позиций всеми игроками. И Вашингтоном, которому придется какие-то очень серьезные выкручивания рук применять к Литве, и Польше, да, или Польше, и самими этими странами. Им придется пойти, их политическим элитам придется пойти на мой взгляд, серьезное унижение, чтобы, ну, в первую очередь, внутреннее, да, репутационное унижение, чтобы сменить позицию с давить Лукашенко всеми силами, и мы не согласны с ним даже разговаривать на уровне там замминистров, а только на уровне технических персонала, до давайте мы станем лоббистами снятия санкций.
4: Гэта быў палітычны аналітык Арцём Шрайман, які патлумачыў, што мусіць здарыцца, каб беларускі калій пусілі ў парты Еўропы. Еўразум. А цяпер пра тое, што будзе далей у праграме Еўразум.
3: А кол прыедзе?
6: То кол прыедзе, калі коратка.
4: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу. Музыка.

0: Радио Рация. Рация.
1: Раніца з рацыя, інфармацыйна-музычны эфір у пятніцу. У офісе Святланы Ціхановскай учора прайшоў публічны онлайн-семінар, прысвечаны ядзернай і энергетычнай бяспецы Беларусі, дзе ключавой тэмай стаў далейшы лёс БелАЭС і энергетычная залежнасць краіны. Эксперты абмеркавалі некалькі магчымых сцэнароў развіцця. Экс-супрацоўнік Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, хімік Сергей Безараб, адзначыў, што пры ўсіх мінусах і рызыках беларуская атамная электрастанцыя варта яе захаваць і выкарыстоўваць далей, але з узмацненнем міжнароднага кантролю і тэхнічнай бяспекі.
2: То на сегодняшний день вот этот государственный ядерный долг, он глубоко непрозрачен, и это проблема. Тарифы сейчас директивно занижены, и они абсолютно оторваны от реальной стоимости генерации. То есть их основная задача – это маскировать вот эти политические отсрочки по российскому кредиту для Москвы. То есть нет прозрачных данных по формированию тарифов, нет прозрачных данных, и это хуже всего, о целевых фондах на будущий демонтаж АЭС. И на захоронение отходов, несмотря на то, что это практически мировой стандарт. То есть для меня лично очевидно, что любые будущие рыночные реформы, они вскроют вот этот финансовый пузырь. А вскрытие этого финансового пузыря, оно неизбежно приведет, во-первых, к шоковому выравниванию тарифов до европейского уровня цен. И, скорее всего, тут как бы надо привлекать специалистов для прогноза, но, скорее всего, это может спровоцировать масштабный социальный коллапс, ну и, как следствие, политический реваншизм. А второе, зеленый переход, зеленая энергетика, это все хорошо. Но мы забываем о том, что АЭС в Беларуси уже есть. Она наработала такое количество отработанного ядерного топлива, что уже к 30-му году у нас будут заполнены пристанционные хранилища. И это никуда не деть. То есть мы просто физически сегодня не имеем возможности для того, чтобы закрыть АЭС. Потому что закрыть АЭС и демонтировать АЭС, как показывает опыт Германии, дороже, чем построить АЭС. И перехода на сборки от других производителей, на топливо от других производителей. Украинский опыт показывает, что это занимает десятки лет.
3: У сваю чаргу эксперт у галіне ўстойлівага развіцця і дарац Светлана Ціхановская па пытаннях экалогіі Дмітрый Кучук заявіў, што пасля завяршэння эксплуатацыйных цыклу і праходжання адпаведнага аўдыту БелАЭС павінна быць ліквідавана як небяспечны палітычна заклічаны аб'ект.
4: Што делаць з беларускай атамнай станцыі? Ну, я здесь скажу, как зеленые, она сейчас существует, ее возможно, этот сценарий там эксплуатировать, пускай она там работает 40 лет, и мы оставим ее там на решение для своих как бы будущих поколений, хотя наше поколение допустило, скажем, строительство этой атомной станции. Но чем раньше мы начнем ее демонтаж, тем это будет дешевле и, соответственно, безопаснее для нашего населения. Ну и второй очень важный момент. Все-таки, возможно, еще политическая составляющая – это блокирование той же как бы Литвой вступления Беларуси в Евросоюз, когда эта атомная станция будет как бы работать. Не знаю, это не будет политическое решение, но в любом случае, скорее всего, такие вопросы будут возникать. Это связано с безопасностью атомной станции. Но и мы еще не знаем, что будет, когда мы проведем аудит этой атомной станции. Все-таки проблем с ней очень как бы много. И понятно, что с ней делать, будут уже решать там новое правительство после там Лукашенко, но после проведения аудита. Если аудит покажет, что она небезопасна, что у нее как бы куча проблем, то нам ее придется закрывать.
3: Суаснавальніца экадома Ірына Сухі падкрэсліла, што Беларусь ужо сёння істотна залежыць ад расійскіх энергетычных рэсурсаў. Яна адзначыла, што пераадоленне такой інфраструктурнай палітычнай залежнасці будзе цяжкім працэсам і патрабуе доўгай перабудовы сістэмы.
5: Хочу пасачувствовать первому правительству, которое будет после Лукашенко, потому что такого, наверное, количества сложных решений, которые нужно будет принимать, никому до этого в Беларуси не доставалось. Хотя, конечно, после развала Советского Союза, наверное, тоже было очень сложно. Вот если прямо сейчас бы это происходило, это было бы одно. Через 5 лет это будет что-то другое. Вот Альянс «Зелёная Беларусь» в прошлом году провел несколько исследований разных инфраструктур Беларуси на предмет устойчивости к внешним и внутренним шокам. И вот одно исследование как раз касалось энергетических систем. Самые большие как бы риски и шоки возникнут от наших отношений с нашим восточным соседом. И подобные кризисы уже происходили, уже прерывались поставки газа или нефти. Нужно договариваться с соседями на будущее. Я надеюсь, что Беларусь сможет пройти вот какой-то там сложный период достаточно успешно.
1: Удельники дискуссии сошлись в одном питании: БелАЭС выходит далеко за межи энергетики и тычется стратегичной будущей Беларуси, ее безопасности и места в региональной энергетической системе.

0: plus 16 градусов вечером, 11 ночью и 8 градусов тепла на субботу на субботнюю раницу.
1: Радио Рация. Перше трансграничне радио ФМ.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Больш за паўмільёна чалавек рэпрэсаваныя пасля 2020 года ў Беларусі. Да таго 500 беларускіх прадпрыемстваў працуе на ваенныя патрэбы Расіі. Такія дадзеныя агучыў у сваім дакладзе госць рацыі прадстаўнік Белпола Уладзімір Жыгар падчас кангрэсу па палітвязнях у Беларусі. Пра рэпрэсіі, санкцыі, мілітарызацыю Беларусі размаўляе з ім наша журналістка Таццяна Смоткіна.
2: Госць рацыі.
3: Вось вы прадставілі даклад пра сапраўдны стан рэпрэсій у Беларусі. Шмат, канешне, вядома, шмат чаго невядома, гэта агучылі. Вось скажыце, наколькі шырокія гэтыя рэпрэсіі зараз у Беларусі?
4: На самом деле, в беларускім обществе неправильно вообще воспринимаются репрессии. На первое место ставят только лишь там зона политических заключённых и там близких родственников, но репрессии в Беларуси, они более широкие. То есть, если мы говорим про репрессии, то более полумиллиона белорусов столкнулись с репрессиями. Огромное количество белорусов уехало. А огромное количество людей не включены в списки политических заключенных, потому что им, например, назначена домашняя химия либо просто химия. А согласно международным конвенциям и нормативным актам, такие люди не признаются политическими заключенными. Поэтому вопрос репрессии в Беларуси намного шире, и режим это использует, потому что страдают и как люди, которые, например, политические заключенные, их родственники. Также страдают люди, которые, например, выехали от репрессии из Беларуси, и их родственники в том числе страдают. Это огромное количество людей, которые в принципе, если мы говорим вот из нашего доклада, то это не учитывается и фокусируется только на одной точке, хотя картина намного более страшная, и поэтому мы говорим о том, что в рамках этой картины огромной режим Лукашенко и действует, например, скрывая какие-то репрессии, например, маскируя какие-то репрессии, подменяя понятия, объясняя, пытаясь работать через лоббистов, объясняя, что репрессии в стране уменьшаются, раз не показывают больше людей возле двери в ГУБОПе. Но на самом деле репрессии не становятся меньше. Белорусские СИЗО заполнены заключенными. По той информации, которой обладает Белпол, пытки, особенно в ИВС Белоруссии, как были, так и остаются. К пыткам мы относим отсутствие, например, матрасов в камерах. Два или три раза за ночь людей поднимают для проверки. Все это рассматривается как пытки. Поэтому ничего в Беларуси не изменилось, если не сказать, что стало хуже.
3: Дарыша, а вы до катования относитесь покаяльное вида, так званая?
4: Во-первых, это унижение достоинства человека. И здесь, наверное, на этот вопрос лучше ответят правозащитники, но с чисто человеческой точки зрения я считаю, что это абсолютно ненормальная ситуация, и я считаю, что это пытки, потому что человека принуждают порой физически к даче такого, скажем так, покаянного видео.
3: Вы казали еще про спис, так званые беспорядки, у яким некольких вот тому было там, мне подается, только 40 тысяч человек, уже больше за 100 тысяч. Есть еще спісы, якія разам з Расіяй там складзеныя. Там у гэтым спісе і беларусы, і людзі іншых нацыянальнасцяў. Вось перасякаюцца некім чынам гэтыя спісы паміж сабой? Вы аналізавалі іх некім чынам?
4: База беспарадкі – это автоматизированная поисковая система, которая была сделана в 2020 году для фиксации всех людей, которые задерживались по политически мотивированным делам, административным, либо уголовным, либо те люди, которые находились за границей, и они проявляли какую-то активность. Это база фактически является списком белорусов, неблагонадежных белорусов, которых необходимо постоянно превентивно, например, посещать по месту жительства, которых не устраивают на работу, которых могут не принять, например, какой-то вуз. Это люди, которым очень тяжело, и они подвергаются дополнительному досмотру при пересечении границы, или им вообще могут просто на основании того, что они находятся в этой базе, отказать в выезде за границу, либо по приезду в Беларусь. С ними проводятся и профилактические беседы, их даже могут просто превентивно задержать по какому-нибудь надуманному административному правонарушению. Эта база исключительно для пользования в Беларуси. Есть еще несколько таких же автоматизированных систем, которые более такие узкопрофильные, которыми пользуется ГУБОП, которыми пользуется, например, так называемый отдел К, это бывший ОРПСВТ. Но эти базы, в принципе, они не интегрированы в Россию, то есть это исключительно белорусский продукт для белорусского пользования.
3: А вот эта база, что совместно с Россией, это уже иншая база?
4: Да, это отдельная база, которая составляется в рамках, кстати, что характерно, именно ее создание вообще там регламентируется каким-то совместным указом или постановлением Беларуси и России от 2015 года. Просто она лежала никому не нужная, условно, ее никак не использовали, но сейчас в рамках этого указа от 2015 года людей проверяют, и те люди, которые представляют оперативный интерес, либо находятся в разыскных учетах, и они пересекают границу, например, России с другой страной, то их могут снять с рейса, могут снять с поезда, их могут задержать для выяснения обстоятельств, и потом выдают, в принципе, бумагу о том, что им запрещен выезд за территорию России на основании вот именно этого постановления.
3: Питание на конт санкции. Разные меркования, конечно, в основном такое, что санкции треба протягивать, бо яны дзейнічаюць, хоть и повольно, але у них есть эффективность. Вот что вы скажете на гэты конт? И сапраўды, вось вы сказали, что як бы проблема с санкциями, Евросоюз не вельми спачатку ішоў там на сустрач и обходили гэтые санкции, зараз уже Евросоюз больше такие активные в этом накірунку стал, а вось проблемы с США.
4: Белпол последовательно и постоянно выступает за санкционное давление. Мы, если посмотреть на все санкции, которые были введены в отношении Беларуси всеми странами, не только мы говорим про Евросоюз, но и США, Канада, Япония, там, Великобритания, то есть если брать по совокупности, то примерно 90-95% санкций, введенных по отношению к Беларуси, имеют отношение к работе Белпол, потому что те компании, предприятия, лица, о которых говорим в своих расследованиях, аналитических материалах, как правило, оказываются в санкционных списках через некоторое время. Санкции – это не единственный механизм, они должны работать в комплексе с политическим давлением, дипломатической работой, но санкции нужно рассматривать в настоящее время как степень ответственности, либо меру ответственности Беларуси по отношению к тем событиям, которые происходят в Украине. Потому что здесь не надо их рассматривать только лишь как возможность свергнуть режим. Санкциями режимы не свергаются, должна быть комплексная работа. Но санкции – это в том числе степень ответственности Беларуси за войну в Украине. Потому что сейчас, в настоящее время, более 500 белорусских предприятий работают над выполнением государственного оборонного заказа, либо они помогают Беларуси, белорусским предприятиям, российским предприятиям обходить санкционные ограничения. Белорусские предприятия производят и прицелы, и микрочипы, и дроны, и артиллерийские снаряды, и реактивные снаряды. И все это в конечном итоге поступает в Россию, потом это идет на войну против Украины. Поэтому санкционное давление необходимо только увеличивать, санкционные механизмы нужно только улучшать. И, как я уже говорил сегодня во время презентации доклада, Лукашенко понимает только силу, и мы должны быть этой силой, и мы должны отказаться от таких иллюзий о том, что с Лукашенко можно договориться.
3: США не отрымливается с ним домовляться на политвязнем, уже неким чином можно все ж таки с Лукашенком домовляться?
4: То, что называется договоренностью США и Беларуси по поводу политических заключенных, это не договоренность. Это люди, которых не просто выпускают из тюрьмы, их вышвыривают из страны без паспортов, без акта помилования. То есть, по сути, эти люди сбежали из тюрьмы. И американцы никак не пытаются повлиять на режим Лукашенко в данном направлении. Причем глобально, если мы говорим, что обменять санкции на людей, это значит обменять людей одних на других. Режим Лукашенко больше никогда не допустит ситуации, чтобы появилась внутри такая атмосфера, которая может привести к созданию проблем для всей этой системы. Поэтому Лукашенко будет делать все, что возможно, и он будет брать новых заложников в обмен на ранее отпущенных. Про этих заложников белорусские правозащитники не будут знать, но это такие же самые белорусы, которые будут сидеть в тюрьме по политическим мотивам. При этом всем мы к этому времени утратим санкционный рычаг давления, потому что санкции – это не выключатель. Их невозможно включить, выключить, это так не работает, потому что в правовых странах все делается с точки зрения норм права, законодательства, и дабы уменьшить возможность оспаривания этих санкций. Поэтому, если говорить о отмене санкций, то только лишь если идет речь о фундаментальных изменениях в Беларуси. Но при этом всем нужно понимать, что диалог с Лукашенко, то, что происходит сейчас вот между американцами и белорусами, между американцами и Лукашенко, это не диалог, это просто торговля людьми. Если мы говорим про Европейский Союз, который играет для режима Лукашенко намного большую роль, потому что именно Европа граничит с Беларусью, то здесь диалог может быть только такой, когда обе стороны начнут от чего-то отказываться. Но Лукашенко ни от чего отказываться не хочет, потому что отказ от любой позиции из его, скажем так, вот этих точек опор может привести к тому, что вся конструкция это рухнет. И он это прекрасно понимает, поэтому у него нет никакого интереса вести реальный диалог. Он хотел бы вести такой же диалог, как с Америкой, но Европа не торгует своими понятиями, не торгует своими принципами, и поэтому придерживается достаточно четкой конкретной позиции.
3: На ваш погляд, как можно спынить вот этот конвейер? Одних политвязнев выпускают, набирают новых, и вот так идея далее этот гандаль.
4: На самом деле есть несколько механизмов. Первый – это действительно серьезное санкционное давление на режим Лукашенко, создание такой ситуации в экономике, когда у него не будет других вариантов, кроме как согласиться на настоящий диалог с Европейским Союзом. Второе, это лоббировать вместе с нашими украинскими партнерами включение Беларуси, белорусской проблемы в мирные договоренности по Украине, когда они будут, чтобы в этих мирных договоренностях было четко прописано отлучение или рассоединение Беларуси и России, чтобы те возможности, те денежные потоки, то влияние, которое оказывает Россия сейчас на Беларусь, значительно уменьшилось. Таким образом, должно быть прописано в мирных договоренностях нейтралитет, нейтральность какая-то Беларуси, причем при сохранении 100% независимости и суверенности государства и в тех границах, которые есть сейчас, и чтобы это принял как Европейский Союз, так и, естественно, Россия. При этом всем это позволит сохранить именно Беларусь как государство, как суверенное независимое государство, при этом очень сильно выбьет опору под ногами Лукашенко, потому что без патронажа, без покровительства Москвы, без тех финансовых вложений, которые делает Кремль, Лукашенко намного более слаб, и при создании таких условий Лукашенко будет намного более с интересом договариваться с Европейским Союзом именно для фундаментальных изменений в Беларуси. Ну и плюс, конечно же, Международный трибунал. Лукашенко должен быть четко, однозначно определен как военный преступник, который совершил военное преступление, и это может кажется для некоторых людей просто лишь словами, но внутри самой системы это очень сильно их нервирует, потому что все прекрасно знают, чем заканчивают люди, которые обозначены таким клеймом, особенно те, даже которые находятся рядом с ними, либо являющиеся, по сути, пособниками.
3: Питання, якою хвалюю і Білорус, і ввогулі тут і літовці у тим ліку. Ось були попередження від літовських воєнних, що тут льотав побач дрон. І, звісно, тут якби люди були вже напужені. Так само думають про те, що махчимо напад там з Білорусі. Що ви скажете на гати конт, і що вам відомо ваша організація Білпол?
4: Ситуація на самом деле дуже складна, тому що ми бачимо мілітаризацію Білорусі. Мілітаризація Білорусі – це цілий комплекс событий, які відбуваються, цілий комплекс дій, які відбуваються в Білорусі. То есть милитаризация белорусской экономики, милитаризация белорусского права, милитаризация белорусских детей и возведение на территории Республики Беларусь военной инфраструктуры, которая не нужна для государства, которая не готовится к войне. Причем эта инфраструктура, она возводится за деньги русских, и она возводится на всей территории Республики Беларусь, и это вызывает отдельные опасения. Плюс, например, милитаризация белорусского права, когда, например, в некоторые законы вводятся такие понятия, как, например, возможность служить не гражданам Республики Беларусь в белорусской армии. Понятно, на сержантских должностях, но все же. Либо разбор завалов гражданским населением в невоенное время. Это отсылка к СВО. Зачем вводить такие изменения в законы? Зачем изменять уголовный кодекс, административный кодекс? Те же самые там повестки по СМС. Зачем нагнетать обстановку таким образом, если ты ни к чему не готовишься? Милитаризируют белорусских детей, то есть их уже с маленького возраста на протяжении нескольких лет проводят с ними различного рода тренировки, их возят в военно-патриотические лагеря, их сразу же распределяют и дают им определенные должности. Там будто дронщик, будто, не знаю, там какая-то медсестра, их учат применению оружия, их учат стрелять, их учат оказывать первую медицинскую помощь. Ну и, естественно, белорусские предприятия, которые, как я уже сказал, более 500 белорусских предприятий работают над выполнением государственного оборонного заказа, производят огромное количество вооружения, боеприпасов, которое не нужно для страны вообще в принципе, потому что очень часто производят то, такое вооружение, такие боеприпасы, которых просто нету самой техники для применения в Беларуси, никогда не было. При этом всем, если мы говорим про войну в будущем, то нужно смотреть с точки зрения географии. Беларусь – это самый удобный балкон для вторжения в страны НАТО. Тем более, что Беларусь лишилась военного суверенитета 24 февраля 2022 года и закреплено это фактически дополнительно. И ратификация договора о союзной безопасности был подписан в 2024 году, а ратифицирован в начале 2025 года, который, в общем-то, показывает полную зависимость Лукашенко от Путина и возможность использования белорусских вооруженных сил в любом военном конфликте, если была совершена какая-то агрессия, например, в сторону России. И в целом Лукашенко подогревает эту ситуацию, и это вот тоже очень понятно, потому что вернуться в прошлое невозможно. 18-19 год уже нереален. Никто не забудет Бучу, никто не забудет Ирпень, никто не забудет разрушенные города. И к этому имеет отношение непосредственно Лукашенко. И просто остановиться, сказать, ну давайте жить, как жили, не получится. Поэтому для таких, как Путин, Лукашенко, в принципе, для них нету возможности развернуться и сделать вид, будто ничего не было, потому что за их действия, которые они совершали все эти годы, последует и уже должно последовать конкретная ответственность, то есть она будет закреплена, никто не будет с военными преступниками общаться, поэтому, в принципе, морально для них нет ничего невозможного. Плюс изменение законодательства в России, которое позволяет, в том числе, вторгаться в страны, где якобы угрожают русскому языку. Все это создает очень плохую картину, особенно если мы видим, как в Беларуси милитаризируются предприятия, как возводится инфраструктура. Очень многие предприятия выйдут на свои производственные мощности в середине 27 года. И это совпадает с риторикой, в общем, и с заявлениями некоторых европейских лидеров и некоторых европейских разведок, что в 27-м, там, в середине 27-го, начало 28-го может быть какая-то война.
3: Дякую великий.
2: Гость рации.
1: А гостем рації був представник Білпола Владимир Жигар. Розмовляла з ним Тетяна Смоткіна.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10-я в Беларуси, 9-я в Польше.
3: Российский беспилотник врезался в жилой дом в Румынии. Некалькі человек отримали ранения. Олесь Беляцкий назвал три умовы для змен у Беларуси, у Израиля. Выявили белорусские тексты габрейским письмом.
2: С новинами Анна Шайковская.
3: Война в Украине. Российский беспилотник упал на дах жилого дома в паўднёва-ўсходнім румынском городе Галац, недалеко от межи с Украиной. Две особы отримали ранения. Министр замежных справ Румынии заявила, что она поведомила про это державам, членцам Евразвязу, союзникам и генеральному секретарю НАТО. Она тою объяснила, что в Румынии разбился беспилотник, который перевозил выбуховку, которая использовалась для бомбардировки инфраструктуры в Украине. Она подтвердила, что две особы отримали легкие травмы и что будинок был эвакуирован. Тою оценила, что этот инцидент является собой серьезную и безотказную эскалацию с боку Российской Федерации. Она заявила, что Румыния примет необходимые дипломатичные меры в этом питании. Нобелевский лауреат Олесь Беляцкий у своей промове на третьем конгрессе политики.

0: актёрскую школу, театр, эмоции, связанные со сценой и повседённую реальность творчей працы. Початок встречи 17-й године у помешканнях Белостоцкой Клянзы, что по улице Витаса. Белостоцкий осяродок культуры запрошая на концерты с серии «Джаз на Баку». Выступять Мариус Преда и Камиль Скорубский. Початок о 19-й године у музычной кавярни «Фама». Подляская опера и филармония пропонуя юным глядачам спектакль «Червоное, зеленое, желтое». Гэта история, наполненная гумором и музыкой, у якой дети учатся правилам безопасного дорожного руху в доступной и займальной форме. Дякуючи гэтаму мюзиклу дети не только отрымывают веды, але и учатся практичному применению правил безопасности в повседенном житті. Спектакль покажут о 9:30 и 11 годинах. О 19 године у Подляской опере и филармонии почнется концерт «Шедевры романтизма» Брамс и Сен-Санс.
1: Афиша. Культурное життё региона.
2: Белосток и Подляш.

0: Это на хваре Белорусского радио «Рация». На краю сегодня 29 травня, пятница. 10 хвилин зараз после 16 в Беларуси, после 15 в Польше. Больше за полмиллиона человек репрессованы после 2020 года в Беларуси. До того 500 белорусских предприемств працуются на военные потребы России. Такие вот статистики, такие информации. ГРМ Дадина гучу в своем докладе. Гость рации представник Белпола Владимир Жихар по час конгресу по предвязнях у Беларуси. Про репрессии, санкции, милитаризацию Беларуси размовляет с ним Татьяна Смоткина.
1: Гость рации.
2: Вы представили доклад про сапраўдный стан репрессий в Беларуси. Шмат, конечно, вядома, шмат чего не вядома, это гучалі. Ой, скажите, насколько широкие гэты репрессии зараз у Беларуси?
3: В самом деле, в белорусском обществе неправильно вообще воспринимаются репрессии. На первое место ставят только лишь там условно-политических заключенных и там близких родственников. Но репрессии в Беларуси, они более широкие. То есть, если мы говорим про репрессии, то более полумиллиона белорусов столкнулись с репрессиями. Огромное количество белорусов уехало. А огромное количество людей не включены в списки политических заключенных, потому что им, например, назначена домашняя химия либо просто химия. А согласно международным конвенциям и нормативным актам, такие люди не признаются политическими заключенными. Поэтому вопрос репрессии в Беларуси намного шире. И режим это использует, потому что страдают и как люди, которые, например, политические заключенные, их родственники. Также страдают люди, которые, например, выехали от репрессии из Беларуси, и их родственники в том числе страдают. Это огромное количество людей, которые в принципе, если мы говорим вот из нашего доклада, то это не учитывается и фокусируется только на одной точке, хотя картина намного более страшная, и поэтому мы говорим о том, что в рамках этой картины огромной режим Лукашенко и действует, например, скрывая какие-то репрессии, например, маскируя какие-то репрессии, подменяя понятия, объясняя, пытаясь работать через лоббистов, объясняя, что репрессии в стране уменьшаются, раз не показывают больше людей возле двери в ГУБОПе. Но на самом деле репрессии не становятся меньше. Белорусские СИЗО заполнены заключенными. По той информации, которой обладает Белпол, пытки, особенно в ИВС Белоруссии, как были, так и остаются. К пыткам мы относим отсутствие, например, матрасов в камерах. 2 или 3 раза за ночь людей поднимают для проверки. Все это рассматривается как пытки. Поэтому ничего в Беларуси не изменилось, если не сказать, что стало хуже.
2: Дарыша, а вы до катования относитесь покаяльной вида, так званая?
3: Во-первых, это унижение достоинства человека. И здесь, наверное, на этот вопрос лучше ответят правозащитники. Но с чисто человеческой точки зрения я считаю, что это абсолютно ненормальная ситуация. И я считаю, что это пытки, потому что человека принуждают порой физически к даче такого, скажем так, покаянного видео.
2: Вы казали еще про спис, так званые беспорядки, у яким несколько год тому было там, мне подается, только 40 тысяч человек, уже больше за 100 тысяч. Есть еще спісы, якія разам з Расіяй там складзеныя. Там у гэтым спісе і беларусы, і людзі іншых нацыянальнасцяў. Вось перасякаюцца некім чынам гэтыя спісы паміж сабой? Вы аналізавалі іх некім чынам?
3: База беспарадкі — это автоматизированная поисковая система, которая была сделана в 2020 году для фиксации всех людей, которые задерживались по политически мотивированным делам, административным, либо уголовным, либо те люди, которые находились за границей, и они проявляли какую-то активность. Это база фактически является списком белорусов, неблагонадежных белорусов, которых необходимо постоянно, превентивно, например, посещать по месту жительства, которых не устраивают на работу, которых могут не принять, например, какой-то вуз. Это люди, которым очень тяжело, и они подвергаются дополнительному досмотру при пересечении границы, или им вообще могут просто на основании того, что они находятся в этой базе, отказать в выезде за границу, либо по приезду в Беларусь. С ними проводятся и профилактические беседы, их даже могут просто превентивно задержать по какому-нибудь надуманному административному правонарушению. Эта база исключительно для пользования в Беларуси. Есть еще несколько таких же автоматизированных систем, которые более такие узкопрофильные, которыми пользуется ГУБОП, которыми пользуется, например, так называемый отдел К, это бывший ОРПСВТ. Но эти базы, в принципе, они не интегрированы в Россию, то есть это исключительно белорусский продукт для белорусского пользования.
2: А вы говорите, база, что совместно с Россией, это уже иншая база?
3: Да, это отдельная база, которая составляется в рамках, кстати, что характерно, Сталина. Ее создание вообще там регламентируется каким-то совместным указом или постановлением Беларуси и России от 2015 года. Просто она лежала никому не нужная, условно, ее никак не использовали, но сейчас в рамках этого указа от 2015 года людей проверяют, и те люди, которые представляют оперативный интерес, либо находятся в разыскных учетах, и они пересекают границу, например, России с другой страной, то их могут снять с рейса, могут снять с поезда, их могут задержать для выяснения обстоятельств, и потом выдают, в принципе, бумагу о том, что им запрещен выезд за территорию России на основании вот именно этого постановления.
2: Питание на санкции. Разные меркования, конечно, в основном такое, что санкции треба протягивать, бо они действуют, хоть и повольно, але у них есть эффективность. Вот что вы скажете на гэты конт? И саправды, вот вы сказали, что как бы проблема с санкциями, Евросоюз не вельми спочатку шел там на сустрэч и обходили гэтые санкции, зараз уже Евросоюз больше таки активно в этом на кірунку стал, а вот проблемы с США.
3: Белпол последовательно и постоянно выступает за санкционное давление. Мы, если посмотреть на все санкции, которые были введены в отношении Беларуси всеми странами, не только мы говорим про Евросоюз, но и США, Канада, Япония, там, Великобритания, то есть если брать по совокупности, то примерно 90-95% санкций, введенных по отношению к Беларуси, имеют отношение к работе Белпол, потому что те компании, предприятия, лица, о которых говорим в своих расследованиях, аналитических материалах, как правило, оказываются в санкционных списках через некоторое время. Санкции – это не единственный механизм, они должны работать в комплексе с политическим давлением, дипломатической работой, но санкции нужно рассматривать в настоящее время как степень ответственности, либо меру ответственности Беларуси по отношению к тем событиям, которые происходят в Украине. Потому что здесь не надо их рассматривать только лишь как возможность свергнуть режим. Санкциями режимы не свергаются, должна быть комплексная работа. Но санкции – это в том числе степень ответственности Беларуси за войну в Украине. Потому что сейчас, в настоящее время, более 500 белорусских предприятий работают над выполнением государственного оборонного заказа, либо они помогают Беларуси, белорусским предприятиям, российским предприятиям обходить санкционные ограничения. Белорусские предприятия производят и прицелы, и микрочипы, и дроны, и артиллерийские снаряды, и реактивные снаряды. И все это в конечном итоге поступает в Россию, потом это идет на войну против Украины. Поэтому санкционное давление необходимо только увеличивать, санкционные механизмы нужно только улучшать. И, как я уже говорил сегодня во время презентации доклада, Лукашенко понимает только силу, и мы должны быть этой силой, и мы должны отказаться от таких иллюзий, о том, что с Лукашенко можно договориться.
2: США не отрымливается с ним домовляться на политвязнем? Может, неким чином можно все же таки с Лукашенком домовляться?
3: То, что называется договоренностью США и Беларуси по поводу политических заключенных, это не договоренность. Это люди, которых не просто выпускают из тюрьмы, их вышвыривают из страны без паспортов, без акта помилования. То есть, по сути, эти люди сбежали из тюрьмы. И американцы никак не пытаются повлиять на режим Лукашенко в данном направлении. Причем глобально, если мы говорим, что обменять санкции на людей, это значит обменять людей одних на других. Режим Лукашенко больше никогда не допустит ситуации, чтобы появилась внутри такая атмосфера, которая может привести к созданию проблем для всей этой системы. Поэтому Лукашенко будет делать все, что возможно, и он будет брать новых заложников в обмен на ранее отпущенных. Про этих заложников белорусские правозащитники не будут знать, но это такие же самые белорусы, которые будут сидеть в тюрьме по политическим мотивам. При этом всем мы к этому времени утратим санкционный рычаг давления, потому что санкции – это не выключатель. Их невозможно включить, выключить, это так не работает, потому что в правовых странах все делается с точки зрения норм права, законодательства, и дабы уменьшить возможность оспаривания этих санкций. Поэтому, если говорить о отмене санкций, то только лишь если идет речь о фундаментальных изменениях в Беларуси. Но при этом всем нужно понимать, что диалог с Лукашенко, то, что происходит сейчас вот между американцами и белорусами, между американцами и Лукашенко, это не диалог, это просто торговля людьми. Если мы говорим про Европейский Союз, который играет для режима Лукашенко намного большую роль, потому что именно Европа граничит с Беларусью, то здесь диалог может быть только такой, когда обе стороны начнут от чего-то отказываться. Но Лукашенко ни от чего отказываться не хочет, потому что отказ от любой позиции из его, скажем так, вот этих точек опор может привести к тому, что вся конструкция это рухнет. И он это прекрасно понимает, поэтому у него нет никакого интереса вести реальный диалог. Он хотел бы вести такой же диалог, как с Америкой, но Европа не торгует своими понятиями, не торгует своими принципами, и поэтому придерживается достаточно четкой и конкретной позиции.
2: На ваш погляд, как можно спынить вот этот конвейер? Одних политвязнев выпускают, набирают новых, и вот так идея и далее этот гандаль.
3: На самом деле, есть несколько механизмов. Первое, это действительно серьезное санкционное давление на режим Лукашенко, создание такой ситуации в экономике, когда у него не будет других вариантов, кроме как согласиться на настоящий диалог с Европейским Союзом. Второе, это лоббировать вместе с нашими украинскими партнерами включение Белоруссии, белорусской проблемы в мирные договоренности по Украине, когда они будут, чтобы в этих мирных договоренностях было четко прописано отлучение или рассоединение Белоруссии и России, чтобы те возможности, те денежные потоки, то влияние, которое оказывает Россия сейчас на Беларусь, значительно уменьшилось. Таким образом, должно быть прописано в мирных договоренностях нейтралитет, нейтральность какая-то Беларуси, причем при сохранении 100% независимости и суверенности государства и в тех границах, которые есть сейчас, и чтобы это принял как Европейский Союз, так и, естественно, Россия. При этом всем это позволит сохранить именно Беларусь как государство, как суверенное независимое государство, при этом очень сильно выбьет опору под ногами Лукашенко, потому что без патронажа, без покровительства Москвы, без тех финансовых вложений, которые делает Кремль, Лукашенко намного более слаб, и при создании таких условий Лукашенко будет намного более с интересом договариваться с Европейским Союзом именно для фундаментальных изменений в Беларуси. Ну и плюс, конечно же, Международный трибунал. Лукашенко должен быть четко, однозначно определен как военный преступник, который совершил военное преступление, и это может кажется для некоторых людей просто лишь словами, но внутри самой системы это очень сильно их нервирует, потому что все прекрасно знают, чем заканчивают люди, которые обозначены таким клеймом, особенно те, даже которые находятся рядом с ними, либо являющиеся, по сути, пособниками.
2: Питание, которое хвалю и белорус, и в уголе тут и литовцы в этом лику. Вот были попереджения от литовских военных, что тут летал побач дрон. И, конечно, тут как бы люди были уже напужены. Так само думают про то, что махчимый напад там с Беларуси. Что вы скажете на этот конт, и что вам ведомо ваша организация Белпол?
3: Ситуация на самом деле очень сложная, потому что мы видим милитаризацию Беларуси. Милитаризация Беларуси — это целый комплекс событий, которые происходят, целый комплекс действий, которые происходят в Беларуси. То есть это милитаризация белорусской экономики, милитаризация белорусского права, милитаризация белорусских детей и возведение на территории Республики Беларусь военной инфраструктуры, которая не нужна для государства, которая не готовится к войне. Причем эта инфраструктура, она возводится за деньги русских, и она возводится на всей территории Республики Беларусь, и это вызывает отдельные опасения. Плюс, например, милитаризация белорусского права, когда, например, некоторые законы вводятся такие понятия, как, например, возможность служить не гражданам Республики Беларусь в белорусской армии. Понятно, на сержантских должностях, но все же. Либо разбор завалов гражданским населением в невоенное время. Это отсылка к СВО. Зачем вводить такие изменения в законы? Зачем изменять уголовный кодекс, административный кодекс? Те же самые там повестки по СМС. Зачем нагнетать обстановку таким образом, если ты ни к чему не готовишься? Милитаризируют белорусских детей, то есть их уже с маленького возраста на протяжении нескольких лет проводят с ними различного рода тренировки, их возят в военно-патриотические лагеря, их сразу же распределяют и дают им определенные должности, там, будь то дронщик, будь то, не знаю, там, какая-то медсестра, их учат применению оружия, их учат стрелять, их учат оказывать первую медицинскую помощь. Ну и, естественно, белорусское предприятие, которое, как я уже сказал, более 500 белорусских предприятий работает над выполнением государственного оборонного заказа, производит огромное количество вооружения, боеприпасов, которые не нужно для страны вообще в принципе, потому что очень часто производят то, такое вооружение, такие боеприпасы, которые просто нету самой техники для применения в Беларуси, никогда не было. А при этом всем, если мы говорим про войну в будущем, то нужно смотреть с точки зрения географии. Беларусь — это самый удобный балкон для вторжения в страны НАТО. Тем более, что Беларусь лишилась военного суверенитета 24 февраля 2022 года и закреплено это фактически дополнительно и ратификацией договора о союзной безопасности. Был подписан в 2024 году, ратифицирован в начале 2025 года, который, в общем-то, показывает полную зависимость Лукашенко от Путина и возможность использования белорусских вооруженных сил в любом военном конфликте, если была совершена какая-то агрессия, например, в сторону России. И в целом Лукашенко подогревает эту ситуацию, и это вот тоже очень понятно, потому что вернуться в прошлое невозможно, 18-19 год уже нереален, никто не забудет Бучу, никто не забудет Ирпень, никто не забудет разрушенные города, и к этому имеет отношение непосредственно Лукашенко, и просто остановиться и сказать, ну давайте жить как жили, не получится. Поэтому для таких, как Путин, Лукашенко, в принципе, для них нету возможности развернуться и сделать вид, будто ничего не было, потому что за их действия, которые они совершали все эти годы, последует и уже должно последовать конкретная ответственность, то есть она будет закреплена, и никто не будет с военными преступниками общаться. Поэтому, в принципе, морально для них нет ничего невозможного. Плюс изменение законодательства в России, которое позволяет в том числе вторгаться в страны, где якобы угрожают русскому языку. Все это создает очень плохую картину, особенно если мы видим, как в Беларуси милитаризируются предприятия, как возводится инфраструктура. Очень многие предприятия выйдут на свои производственные мощности в середине 27 года. И это совпадает с риторикой, в общем, и с заявлениями некоторых европейских лидеров и некоторых европейских разведок, что в 27-м, там, в середине 27-го, начало 28-го может быть какая-то война.
2: Дякую, великий.

0: Ком.
1: Площу полощу дождь, пронизливый и густы, только два диваки на площади.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Візіт Ціханоўскай у Кіеў і званок Макрона Лукашэнку – дзве самыя гучныя падзеі тыдня. Першая актыўна абмяркоўвалася незалежнымі СМІ, другая – прапагандыстамі.
2: Але ці можна меркаваць, што гэтыя падзеі ўзаемазвязаныя? Якой увогуле цяпер бачыцца роля Лукашэнкі ў кантэксце вайны Расіі супраць Украіны?
1: Пра гэта ў эфіры Deutsche Welle навіны шоу паразважаў расійскі палітолог Дмітрый Арэшкін.
3: Ну, Лукашэнка… Простите, пожалуйста, за простоту, как политик оказывается умнее Путина. То есть он выстроил политику в течение уже 30 с лишним лет, когда он доит двух маток по очереди. Российскую матку, у которой вымя полное там теплой, сладкой, нежной нефти. А когда российская корова пытается его там боком прижать к стенке хлеба, он ускользает и обращается к Европе и говорит, что я же вас защищаю от восточного варвара, значит, пожалуйста, там дайте мне чего-нибудь тоже покушать. А сейчас он занят тем, что пытается продать свои колеи Соединенным Штатам. А в войну Лукашенко не вступает и изо всех сил не хочет вступать. Но он не должен разочаровать Владимира Владимировича Путина. Поэтому он будет делать лицо, он будет играть мускулатурой, он будет там разрывать на груди тельняшку, это ну хорошо получается, он будет переводить войска, там, какие-то делать заявления, но вступать в войну ему сильно не хочется. И поэтому звонок Макрона, мне кажется, заключается в том, чтобы ясно дать понять, Александр Григорьевич, не надо. Вот не надо, будет больно, будет плохо. У нас есть чем ответить. И, собственно говоря, то же самое посылает ему или говорит ему и Зеленский, принимая госпожу Тихановскую. Он очень изящно так пошутил, сказал, что давно Лукашенко говорил, что надо увидеться с президентом Белоруссии и Украины. Ну вот и увиделись. Для Лукашенко это, может быть, даже и зря его так поддевает Зеленский, но мне кажется, ситуация вполне понятная. Лукашенко не боятся, и он не хочет, чтобы его боялись. Он хочет, чтобы его, на него Путин не обижался, но воевать – это не его стиль, это совершенно не его жажда, это не его проект, это чужая война. Поэтому он будет изображать любые виды, но вторгаться на территорию Украины – это для него будет личная политическая катастрофа, которая сведет к нулю 30-летнюю историю такого вот балансирования на канате, в котором он действительно… Сілён. І, пожалуй, сильнее Путіна.
2: Тым не менш, на гэтым тыдні актыўна абмяркоўвалася і тэма адкрыцця другога фронту ва Ўкраіне з дапамогай беларускай арміі.
1: Вось, што на гэты конт думае палітычны аналітык Артём Шрайбман. Яго каментар дасяжны на YouTube-канале «Зеркала».
4: У меня есть очень такой успешный, так сказать, опыт предсказывания войн, которые не должны начаться, поэтому я четких тут прогнозов делать бы не стал. Я предлагаю опираться просто на то, что мы видим или не видим на земле в Беларуси. Да, на земле в Беларуси мы прямо сейчас не видим никакой группировки, которая бы готовилась для вторжения, ее не видит и украинская власть. Когда украинские уже более такие отраслевые чиновники, погранцы, украинская госпогранслужба, или эксперты, которые не связаны с властью, ну, okay, напрямую не связаны с властью, а когда их спрашивают, насколько это реально, они говорят, что это практически к нулю сведенная вероятность, особенно сейчас. Отличие от 22 года принципиальное в том, что тогда в Беларуси стояла группировка войск. И все споры и копья сломаны были вокруг мотивов. Это блеф, это шантаж или это настоящее вторжение? И тут, да, я понимаю, почему там, условно, я, многие другие считали до какого-то времени это блефом. Когда группировки даже нет, о чем мы говорим? При этом, да, всегда можно себе представить сценарий войны, который приходит в эту точку. Например, Россия где-то находит в результате мобилизации дополнительной, в результате перемирия, которое заканчивается тем, что у России есть высвобождение ее войск, да, она находит возможность мобилизовать дополнительно, сконцентрировать Беларуси, ну, десятки тысяч солдат как минимум, что будет необходимо для новых операций. Под прикрытием дронов, потому что сегодня иначе войны не ведутся. То есть просто скопить там сухопутную группировку будет недостаточно. Нужно большие подразделения с беспилотниками, которые будут пробивать то, что сейчас стало так называемой килл-зоной, да, зоной смерти на поле боя, когда сама пехота не может двигаться больше. Даже пехота на танках, на бронемашинах не может двигаться, если нет просто уничтожения команд операторов дронов довольно глубоко. Пока ничего этого не создано в Беларуси, не началось. Да, когда мы увидим стягивание таких сил, где-то Россия их возьмет, тогда уже, да, мы не сможем просто, как в 22-м году, надеяться на рациональность или холодный расчет или трезвость Путина, потому что у нас есть опыт того, что он так себя не ведет, и тогда действительно можно начинать заниматься алармизмом или там переживать, готовиться и так далее. Есть и другие формы втягивания в войну. И, конечно, они всегда куда более открыты для России и доступны для России. Уже были разговоры об использовании белорусской инфраструктуры, вышек мобильной связи для координации полетов дронов. Это можно усиливать. Можно представить себе запуск дронов из самой Беларуси. Можно представить себе возвращение к более активному использованию белорусского воздушного пространства для пролетов ракет и дронов. Пока мы видим, что во многих атаках контур атаки российских дронов на север Украины, запад Украины, он огибает белорусскую границу. И это тоже показательно. Ну что, в чем проблема срезать, да? В чем проблема там срезать некоторые углы по белорусской территории? А нет, есть какие-то договоренности или просто установки российской власти, что нет, надо облетать белорусскую территорию. Здесь важно понимать, что можно эскалировать участие Беларуси в войне разными такими серыми промежуточными методами. И это тоже будет эскалацией. Это тоже будет для Украины вызовом, и это может привести к тому, что Украина в ответ пойдет на эскалацию со своей стороны. Если представить себе, что Россия начнет запускать дроны с какого-нибудь там полигона в Беларуси, я вообще ни разу не удивлюсь, если в течение недели по этому полигону прилетит украинский. Повторюсь, мы не в 22-м году, и Украина, конечно же, будет отвечать. Да, и тогда, да, вот мы по такой воронке можем скатиться в новую эскалацию. Лукашенко в ответ скажет, ой, на меня атакуют, давайте, россияне, новые войска, защиту, при кого-нибудь ко мне пришлите, они пришлют, Украина начнет бить по ним, и вот мы в новой войне с непредсказуемыми последствиями втягивания уже белорусской армии. Конечно, это все возможно. Но что-то из этого должно начаться, чтобы мы, ну, то есть, делали вывод, что началось, да, что вот есть какие-то предпосылки. Я поэтому и говорю, что с чего я начал там позапрошлый ответ, что уровень угрозы, он перманентный, он есть всегда, но говорить, что он сегодня другой, чем год назад или чем два года назад, у нас нет основания.
1: Гэта быў палітычны аналітык Артём Шрайбман, які пракаментаваў імавернасць нападу Беларусі на Украіну. Еўразум.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Расійскі дрон пашкодзіў шматпавярховік у Румыніі. Чаго чакаць?
5: Гэта новы напрамак і новы накірунак эскалацыі.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы.

0: яких целая горба лежала на панадворку у Александра Снарского. А бору будовать надумався, пояснил господар. Держава хоча, каб мы свиней и корову разводили, каб больше мяса и молока давали. Это ж под голым небом не зробишь. А варивен это без ведомого мне декларативного энтузиазму. У его голосе чувся жаль и боль покривдженого человека.
1: Сторонки тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.